0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Dance Weekend.
2: Только музыка!

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
0: Телефон рекламной службы 992.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты.

0: Дим, сделай радио погромче.
1: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
0: Дим, отвези меня сюда.
2: Так что нам мешает? Поехали!

0: 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
3: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
2: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37-14.
0: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55. Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
4: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
6: Банк «Кубань-Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань-Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
7: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе правил акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kg.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань-Кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
8: Я на старом месте, Автоплюс, а тут баннер, мы переехали.
9: Мы теперь в новом шоуруме, все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин и мест.
8: Диктуйте адрес.
9: Минеральные воды, Р-217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал, работаем на новой локации уже сегодня.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
12: Категория 0+.
13: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Ставрополь, Южный Обход, 57/2.
14: Не оферта. ООО «Гермес». Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейдин. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
17: Красота!
18: Какой воздух!
19: Смотрите, какие горы!
20: А какой шашлык!
21: Вася, парку поддай!
18: Эх, хорошо!
22: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан-Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан-Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-21-30.

0: В Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два РИС по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
2: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
5: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
6: Это лето будет жарким.
7: Это лето будет ярким.
8: Сливочным, приятным.
9: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
8: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
13: Реклама не фета. ООО «Каркоби». УГН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
14: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
15: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
16: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
17: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49 49 91.

Партнер выпуска – компания «Дварец». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
14: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
15: Страчателла, моцарелла, джелато.
16: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
17: Как вас зовут?
18: Олеся Зотина.
17: Чем вы собираетесь заняться?
18: Дизайном интерьеров.
17: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
18: Зачем столько?
17: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
18: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
19: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года.

0: по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте staffbrand.ru. 18+.
1: Красота!
2: Какой воздух!
3: Смотрите, какие горы!
4: А какой шашлык!
5: Вася, в парку поддай!
6: Эх, хорошо!
7: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
9: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
11: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань Кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
12: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России № 2518. Реклама, не оферта.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantix ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantix ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно до 30 июня 2026 года распространяется на автомобиль Xlantix ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
11: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
10: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс Ставрополь». 8-865-222-37-14.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 26 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В ленте. Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18 и вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20 и вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya.

0: Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
4: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
5: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
6: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
5: Дим, отвези меня сюда.
7: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная 80. Телефон 411-313.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Это лето будет жарким.
10: Это лето будет ярким.
11: Сливочным, приятным.
12: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
11: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
3: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Дмитрий Дебров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дебров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дебров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дебров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Деброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
3: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. 3 ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
8: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
7: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
9: «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 37 14.
10: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
11: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
10: Диктуйте адрес.
11: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 04 71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
12: Красота!
13: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
14: А какой шашлык!
15: Вася, парку поддай!
13: Хорошо.
16: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 1677.
17: Страчателла, моцарелла, джелато.
18: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
7: А в гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
8: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в лентоэконом.
7: Гарантия лучшей цены.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварец по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Когда расходы появляются внезапно, важно иметь удобный финансовый резерв. Кредитная карта 110 дней без процентов от банка «Кубань-кредит» – это длительный льготный период и бесплатное обслуживание. Оформите карту в приложении или на сайте банка и оплачивайте покупки с комфортом.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55. Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фреш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не хода. ООО «Каркоби». Оберн 128 770 026 60 31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshauto.ru в салонах 16+.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Тишина, в которой слышно качество. Li L6 – это гибрид нового поколения. 408 лошадиных сил, полный привод и запас хода, который меняет представление о поездках. Выгода – до 1 150 000 рублей в официальном дилерском центре «Гермес». Доступен тест-драйв, гарантия – до 8 лет. Официальный сервис Li Auto Hermes. Ставрополь, проспект Кулакова, 22А. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 30 апреля 2026 года.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8 962 448 66 77. Грильхаус. Вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка, семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Савадеха, Йинде.
12: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
11: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113.
1: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
2: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
3: В ленте!
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Боитесь ошибиться с выбором? Город «Штор» приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП «Стубарева», Стелла Николаевна.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный Обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
14: Это лето будет жарким.
15: Это лето будет ярким.
16: Сливочное.

0: приятным,
1: вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
0: Пломбир крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
2: Банк «Кубань-кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань-кредит». С нами забота становится доброй традицией.
3: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kp.ru или по телефону звездочка 2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань-кредит» ООО, генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
4: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
5: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
4: Дим, отвези меня сюда.
6: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
7: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
8: Плюс.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X в городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО «Т-Банк». Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Я на старом месте, Автоплюс. А тут баннер, мы переехали.
6: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная, 500 крытых машин мест.
5: Диктуйте адрес.
6: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8-979-223-04-71. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
7: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
8: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
10: Красота!
11: Какой воздух!
12: Смотрите, какие горы!
13: А какой шашлык!
14: Вася, парку поддай!
15: Хорошо.
9: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилледж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилледж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
6: А в гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
7: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в лента эконом.
6: Гарантия лучшей цены.
8: В ленте. Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18 и вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20 и вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: И куда поедем этим летом?
5: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Страчателла, моцарелла, джелато.
12: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
13: Отличная новость для владельцев аграрного бизнеса. В банке «Кубань-кредит» действуют экспресс-кредиты для сельхозтоваропроизводителей на особых условиях. Под залог земельного участка или техники. Льготная ставка. Быстрое оформление без финансовых документов и страхование залога. Банк «Кубань-кредит» – верный помощник вашего бизнеса.
14: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России, номер 2518. Реклама, не оферта.

самые крутые композиции этой недели. И у меня замечательная новость для всех любителей трансмузыки, потому что этой осенью фестиваль «Трансмиссия» возвращается в столицу с совершенно новой постановкой под названием «Портал». Разные миры, топовые российские диджеи, а также несекретные и очень классные зарубежные гости. Это Ронский Спид, Ален Вотс и, конечно же, король аплифтинга Рэм. От российской стороны выступают Володя Фонарев, Александр Попов, Роман Месс, Роро Соник, ваш покорный слуга Фил и другие. «Трансмиссия» будет проходить 2 дня, 16 октября в Москве в ВК Стадиум и 7 ноября в Питере в Temple of Dirt. Составы немножко отличаются, поэтому можно будет сходить и на ту, и на другую. Вся подробная информация есть на сайте radiorecord.ru, категория 18+. Ну а мы возвращаемся к рейтингам самых популярных танцевальных треков этой недели здесь у нас в суперчарте. 33 место «Анима» с работой «Out of my body». Трек потерял сразу 5 позиций по сравнению с прошлой неделей и сейчас готов к

чарта рекорде продолжается. 29 место. И мы приветствуем еще одно громкое и новое имя в нашем хит-параде. Шотландские кудесники Кельвин Харрис и ирландская вокалистка Джей-Зи объединились и выпустили трек Satisfy. Посмотрим, насколько высоко сможет забраться этот тандем. Ну а на 28 месте расположилась Биби Рикса и Дэвид Гетта.

0: только что у нас отзвучало 26 место. Здесь третья новинка этой недели. Это Anotr и 54 Ultra. Трек называется Talk to You. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Дмитрий Дебров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дебров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дебров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дебров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Деброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
4: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года. Распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: И куда поедем этим летом?
9: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
12: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
13: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
12: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
14: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
15: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.

0: диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил, 943 выпуск прямо сейчас. И стартует 25-я позиция. Дон Диабло и Уиз Халифа. Трек называется «Go Home with a Stranger». Рекорд Суперчарт.

0: И перед тем, как мы двинемся дальше, давайте вспомним места и композиции, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: 33 место. Анима. На 32-м новинка от Робина Шульца. 31 место. Армин Ван Бюрен.

29-я позиция. Свежак от Кельвина Харриса. На 28-м Биби Рикса и Дэвид Гетта. Двадцать седьмое место. Loud Luxury. Another и 54 Ultra. Новинка, 26-е место.

0: реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Рекорд Суперчарт.

чарт на рекорде продолжается. Только что озвучало 14 место. Это Beautiful от Anime и Джорджи. Отличная, очень красивая композиция. Трек двинулся вперед на 2 позиции. Ну а на 13 месте расположились Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Трек называется Broken Strings. Трек потерял 4 строчки. Рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Готовы к новым маршрутам и ярким впечатлениям? Exceeder X дарит вам свободу движения. Мощный, надежный, продуманный до мелочей. Полный привод, просторный салон и современные технологии для комфорта и безопасности. Привлекательная цена от 3 миллионов 990 тысяч рублей и фирменный кредит с низкими ставками. Пройдите тест-драйв в Дварец по адресу Ставрополь, улица Южный обход, 27. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действительно 30 июня 2026 года для автомобилей Exceeder X. В городской комплектации с выгодой по программе Trade-in. Кредит от АО Т-Банк. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Это лето будет жарким.
11: Это лето будет ярким.
12: Сливочным, приятным.
13: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
14: Пломбир крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
15: Как вас зовут?
16: Олеся Зотина.
15: Чем вы собираетесь заняться?
16: Дизайном интерьеров.
15: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
16: Зачем столько?
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
17: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
18: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
19: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
18: Дим, отвези меня сюда.
19: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
20: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
21: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
22: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
23: Реклама нефета, ООО «Каркоби», ОГРН 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на фрэш.рф в салонах 16+.
24: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26

0: ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте staffbrand.ru. 18+.
1: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: суперчарта рекорде. И 11 место, которое только что отзвучало, принадлежит Робину Шульцу. Трек называется «Embers». Он опускается сегодня на 3 строчки вниз. Прежде чем мы перейдем к десятке лучших, давайте вспомним артистов, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Fisher и Tones and I. 19-е Leoni.

17 место, Алан Уокер. На 12-м Трэп Мафия Хаус. Одиннадцатое место — это Робин Шульц. Это Рекорд Суперчарт. Мы в эфире. Только что были треки из второй десятки. И прямо сейчас мы переходим к самым горячим композициям этой недели. Итак, десятка лучших. И эту самую десятку лучших открывает Боб Синклар и Кайза с синглом «I Can't Wait». Работа ворвалась в топ-10, поднявшись

0: Ну что, друзья, мы находимся в десятке лучших. Только что звучало второе место. Серебро на этой неделе отхватил проект «Медуза» с треком «Don't Wanna Go Home». Кто оказался на первом месте, узнаем буквально через пару минут, а пока вспомним всю десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Боб Синклар и Кайза на 10-м. Авалон Рокстон, 9-е место. Airbox на 8-м.

настал момент, когда мы называем лидера этой недели. На первом месте, как и на прошлой неделе, Биби Рикс и Фейтлесс с композицией New Religion. В очередной раз поздравляем этот дуэт, который удерживает уже не первый раз первое место. Ну а я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Как всегда, запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня на Рекорде вечером выходит еще один хит-парад. Это Club Chart, в котором DJ D-Mixer представит топ-клубные электронные музыки. Ну а сразу после рекорд-пати с Виолеттой. Это был 943-й Суперчарт. Меня зовут DJ Фил. Берегите себя и своих близких и оставайтесь хорошими людьми.

0: ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в 2RIS по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания 2RIS. Дмитрий Дебров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дебров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дебров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дебров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Деброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
5: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь. Телка.ру. Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Савадеха, гинде.
8: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.

0: реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: И куда поедем этим летом?
4: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soyuz S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
10: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
12: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская, 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1 и Кулакова, 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
14: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в 2RIS по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания 2RIS. Дмитрий Дебров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дебров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дебров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дебров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Деброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Как вас зовут?
8: Олеся Зотина.
7: Чем вы собираетесь заняться?
8: Дизайном интерьеров.
7: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
8: Зачем столько?
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
9: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
10: Я на старом месте. Автоплюс. А тут баннер. Мы переехали.
11: Мы теперь в новом шоуруме. Все как раньше, только лучше. Парковка огромная. 500 крытых машин мест.
10: Диктуйте адрес.
11: Минеральные воды R217 Кавказ, 345 километр, рядом автосалон Porsche. 8 979 223 0471. Автоплюс переехал. Работаем на новой локации уже сегодня.
12: Страчателла, моцарелла, джелато.
13: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
14: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин, это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
15: Телефон рекламной службы.

0: Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
2: Дэнс лето!
3: На рекорде. Yeah!

0: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Открыть свой бизнес легко вместе с банком «Кубань-кредит». Сервис регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сэкономит ваше время. Мы подготовим документы, отправим их в налоговую и откроем расчетный счет всего за 3 дня. Еще больше возможностей для развития с премиум-обслуживанием и бонусами от партнеров.
4: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, в парку поддай!
10: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

0: По телефону 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас 8 865 263 43 25.
2: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
3: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомаревское шоссе 42. 8 86 52 978 108.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не хата, ОКОБИ, ОГРН 128-770-026-61-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free – интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей с господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25-72-25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8-928-006-8097. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева Стелла Николаевна.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Ах, какая красота! На велосипедах малышня! Даша на красном, а Саша на синем! Радуга цвета в каком магазине?
14: В Ёлкин дом скорее вы спешите! Трехколесные велики деткам купите! Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
15: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
16: Готовы к движению без компромиссов? Geely Atlas.
17: Технологичный и современный кроссовер.
16: Мощный мотор – это уверенный разгон, а полный привод – это стабильность на любой дороге, а еще высокий уровень безопасности и комфорт для всей семьи. В автосалоне «Гермес» новый Geely Atlas от 3 189 990 рублей. Официальный дилер Geely – «Гермес». Ставрополь, улица Южный обход, 57/2.
18: Не оферта. ПО «Гермес» срок акции с 1 по 30 апреля 2026 года. Цена указана на комплектацию «Люкс» на переднем приводе.
19: Огонь, мраморная говядина, настоящий мужской нож, разрезающий стейк, который еще минуту назад шипел на решетке. Магия происходит при вас в ресторане «Гриль Хаус». Помимо стейков, гамбургеры, рыба, мясные деликатесы, салаты, овощи гриль, грибы и согревающие супы. «Гриль Хаус». Когда вкусно, уже не вежливо, а принципиально. Ставрополь, переулок Макарова, 20А.
20: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
0: Страчателла, моцарелла, джелато.
21: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
22: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
23: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют банк ВТБ и ОТП Банк.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс

0: Этого года выгода на Соус S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Соус. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
2: Боитесь ошибиться с выбором? Город Штор приедет бесплатно и покажет, как шторы будут смотреться еще до пошива. А еще подарит подушки каждому заказу. Подробности по телефону 8 928 006 80 97. Акция действует с 1 июня до 31 июля 2026 года. Ставрополь, ИП Стубарева, Стелла Николаевна.
3: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
4: Банк «Кубань Кредит» проводит акцию «Бонус за заботу». Оформите дебетовую карту, переведите на нее зачисление пенсии и получите вознаграждение – 3000 рублей. Банк «Кубань Кредит». С нами забота становится доброй традицией.
5: Полная информация о продуктах, услугах, организаторе, правилах акции «Бонус за заботу», количество призов и порядке их получения на сайте kk.ru или по телефону /2518. Акция действует с 15 июля по 20 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО «Генеральная лицензия Банка России» номер 2518. Реклама, не оферта, 18+.
3: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Дмитрий Дебров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дебров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дебров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дебров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Деброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос! На Jetour Dashing прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца июня 26 года выгода до 600 тысяч рублей и каска в подарок. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204. И по телефону в Ставрополе 25 72 25. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 30 июня 2026 года выгода на Soulis S07 и S06 до 450 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
16: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
15: Дим, отвези меня сюда.
16: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
17: Вы замечали, как некоторые автомобили притягивают взгляды? Новый Geely Atlas создан именно таким. Продуманный до мелочей, современный до каждой детали, комфортный без компромиссов. Только в июне Geely Atlas Гермес от 3 189 990 рублей. Приглашаем пройти тест-драйв у официального дилера Гермес. Ставрополь, южный обход 57/2. Не оферта. ООО Гермес. Цена указана на Geely Atlas на переднем приводе при покупке на юридическое лицо и сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года.
18: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.

Фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: о погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварец». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод. Пневмоподвеска. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод. Пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать.

0: ТИН и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Фреш. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
1: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
2: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
3: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
4: Большие планы на бизнес? Воплощайте их с банком «Кубань-кредит». Широкий выбор программ кредитования, господдержка, факторинг, экспресс-кредиты для МСП без предоставления отчетности. Все для вашего успеха.
5: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
6: Планируете праздник, но не знаете, где его отметить? Семейное кафе «Бабушкины грабли» предлагает вам просторный зал для проведения праздников. Детские праздники, корпоративы, свадьбы и многое другое. Уютная атмосфера и внимательный персонал подарят незабываемые впечатления. Шпаковская 111/3. На входе в Парк Победы. «Бабушкины грабли». Бронируйте праздник прямо сейчас. 90-90-71.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
8: Хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8 915 233 16 77.

Рекорд. Это чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Готовы к прорыву в мире премиальных гибридов? Voya Free. Интеллектуальный кроссовер нового поколения. Полный привод, пневмоподвеска и салон, где каждая деталь создана, чтобы радовать вас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. С господдержкой и трейд-ин. Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера Voya Dvaris. Прямо сейчас. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Партнер выпуска – компания «Дварец». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Ищите просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в Дварец по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми и сочными клубными новинками, которые мы собрали для вас за эту неделю вместе с Радио Рекорд. Начинаем. 30 место. Новинка Хьюгл и Биг Шон. Боди.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Дмитрий Дибров разбил голову на вечеринке в Москве. Об этом прямо сейчас. Телеведущий Дмитрий Дибров получил травму головы после падения в одном из ночных клубов Москвы. Инцидент произошел в заведении на улице Косыгина. Незадолго до случившегося Дибров находился рядом с диджейским пультом и танцевал. В какой-то момент Дибров упал с лестницы и разбил голову, сказали очевидцы. После инцидента на место вызвали бригаду скорой помощи. Телеведущего доставили в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. По предварительной информации, у Диброва перелом носа. На этом все. Услышимся.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Xlantics ET – гибридный флагман с впечатляющим запасом хода, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Вы просили, мы сделали. Субсидия 925 тысяч рублей теперь доступна для Xlantics ET в Дварис. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27. Акция действительно 30 июня 2026 года распространяется на автомобиле Xlantics ET в комплектации ТОП с учетом скидки от дистрибьютора. Не оферта, подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
6: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: radiostv.ru.
11: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
12: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
11: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
12: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
2: Рекорд Клаб Чарт. Топ-30 клубных боевиков этой недели.
3: Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, Дмитрий Гуменный. И пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике легендарные ребята танцевальной транс-сцены «Даш Берлин», «Waiting».

0: Ищете просторный и надежный автомобиль для всей семьи? XC2X – семиместный внедорожник, созданный для комфортных путешествий. Три ряда сидений, вместительный багажник и продуманная эргономика. Каждый член семьи оценит удобство. Полный привод, интеллектуальные системы безопасности и мощный двигатель обеспечат уверенность на любой дороге. Успейте записаться на тест-драйв в два рис по адресу Ставрополь, улица Южный Обход, 27. Не оферта. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Дварис». 27 июня в Ставрополе пасмурно, дождь. Днем воздух прогреется плюс 18, вечером плюс 14. Ветер западный до 9 метров в секунду. 28 июня в Ставрополе переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20, вечером плюс 12. Ветер западный до 9 метров в секунду.
1: О погоде. Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
4: 992-300.
5: Сайт.
4: radiostv.ru.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. Три номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинопоиск.

Господа, делайте громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка MK Zone. Далее на втором месте Vintage Culture, Hands Up. Ну а на первой позиции у нас врывается композиция Camel Fat, So Good. С чем мы его, собственно, и поздравляем. Ну и наш рекорд Club Chart, к сожалению, подходит к концу, но не стоит расстраиваться, потому что мы увидимся с вами ровно через неделю в это же прекрасное вечернее время. А также спешу поздравить всех выпускников 2026 года с окончанием вот этого длительного учебного периода. И надеюсь, у вас все сложится в этой жизни, и после этого лета вы продолжите обучение в лучших вузах и училищах страны. Всем пока!

эфире главный танцевальный стартует шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта. Всем большой привет, друзья. Субботний вечер официально начинается прямо сейчас. Мы снова вместе с вами до часу ночи. Музыка, ваше сообщение, знакомство и все, за что вы любите нашу субботнюю вечеринку. После полуночи стартует наш краш-тест. Будем проверять совместимость наших слушателей и узнавать, кто же может стать новым мэтчем на нашей главной танцевальной. Ну а прямо сейчас, друзья, рассказывайте, где вы, чем занимаетесь. Может быть, едете куда-то, отдыхаете дома или уже готовитесь к ночной жизни. Передавайте ваши приветы при помощи нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Делаем громче прямо сейчас. Поехали!

0: Нам пишет Евгений Юрьевич как раз-таки. Здравствуйте, Виолетта. Хочу передать привет нашему знакомому Сильверу Роману. Еще передаю привет красивой девушке из поезда, проводнице Софии. Какие замечательные послания. И хотим поздравить с днем рождения Александра. Пусть по жизни все получается и дела налаживаются. Пусть все идет в гору так, как надо. Друзья, прямо сейчас...
1: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8 962 433 55 44.

вечер, Виолетта из Брянской области. Желаю хорошего настроения и великолепно провести сегодня рекорд-пати. Делаем музыку громче. Это Дэн. Привет. Всем привет. Помогу сделать ваши встречи более приятными. Антон, ну что тут за реклама только начинается? Привет, рекорд. Привет, Виолетта. Пишет Валерий. Передаю привет моей семье, родственникам и хорошим друзьям с подругами. Ого. Большой привет. Да, желаю всем отличных, молодежных, между прочим, выходных. Санек, мой хороший брат, поздравляю нас с днем рождения. Далее вот такие поздравления есть. Поздравляю вас обоих, и тебя, и Сашу, с днем рождения. Желаю вам успехов, любви бесконечной, мирного неба над головой, а еще сбывшихся мечт, красивой жизни. И чтобы вас окружали любящие люди, которые будут к вам открыты так же, как и вы к ним. С днем рождения, мальчики! И еще пишет Галина. Всем привет! Передаю привет мужу Евгении, сыну Сергею. Мы в ночь ремонтируем машину. Заранее спасибо, вы лучшие. Галин, да это вы лучшие! Куда уж мы без вас-то? Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваш привет при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». Мы же здесь, шоу «Рекорд Пати». Продолжаем двигаться

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
2: 992-300.
4: Сайт.
2: radiostv.ru.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Бассейн для взрослых с подогревом и встроенный для малышей на закрытой территории. База отдыха «Эфемер». Только для одной вашей компании. Все необходимое для отдыха. 3 номера с удобствами. Беседки, настольный теннис, кинотеатр, игровая зона и многое другое. Свадьба, корпоратив, никакой суеты. «Эфемера». Заводская, 10. Телефон 8-962-433-55-44.
7: Страчателла, моцарелла, джелато.
8: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.

привет, и пишет Сергей. Передаю огромный привет из Ростова-на-Дону своему другу Андрею Горелову. Он сейчас слушает от друга Сереги. Андрюха, не унывай, все будет хорошо, пишет Серега. Андрюх, ну действительно, давай там это носик повыше и вперед-вперед. Передаю привет Динару Ржавому, милашей и любимой жене Виолетте. Скоро увидимся, пишет Ильдар. Ох, какая тезка, жена Виолетта. Привет мужу Динару, сестре Виолетте и Ильдару. Ну тут уже родственники, да, получается. Хочу передать привет. Сейчас слушаем рекорд «Все вместе». Мила, вам тоже большой привет. Передаю привет Мурзикам и Валеевым. Мы любим вашу волну. И еще моя подруга из Самары Олеся очень ждет от меня привета. Олеся, солнышко, это я, Женя, твой сосед. Вот и соседы подключились. Замечательно, замечательно, друзья. Напомню, что буквально через несколько минут мы откроем новый час рекорд-пати. И сегодня поговорим про футбол, который сейчас смотрит буквально весь мир. Ну и, конечно, обсудим еще несколько тем, в которых наверняка каждый узнает себя, поэтому оставайтесь вместе с нами. Это все, что рекорд-пати. Мы двигаемся дальше.

Прямо сейчас следите ли вы за футболом? Если да, то за какую команду или сборную болеете? Пишите в наше мобильное приложение «Радио Рекорд», либо же в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Не забывайте также передавать ваши приветы и послания. Все самое интересное.

пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И буквально пару минут назад спрашивала у вас, следите ли вы за футболом в этом году? Если да, то за какую команду или сборную болеете? И вот что же вы успели написать. Пишет Марат. Я болею за аргентинцев. Жду матч Аргентина-Кабо-Верде, потому что Кабо-Верде сотворили сенсацию. Не ожидали от них сыграть ничью с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Красавцы! Пишет Антон. Привет, Виолетта и всей команде Радио Рекорд. Я увлекся футболом еще в 2006 году, когда в финале чемпионата мира играла Франция и Италия. А так, в этом чемпионате мира удивили Кабо-Верде и ЮАР. Вышли в плей-офф. Также понравилась игра Франции и Аргентины и Нидерланды. Еще удивили болельщики Шотландии и Норвегии. А разочарование этого турнира стала сборная Турции. Ожидал большего от них и от Уругвая. Желаю всем хорошей прогулки и Ростов-на-Дону привет из Шахтов. Антон был на связи и жду футбол и слушаю Рекорд Пати. Антон, делаешь все абсолютно правильно. Всем привет, держим кулачки за Сенегал в городе Балтийский, Калининградской области. Это Александра. И еще давайте почитаем пару приветов. Всем желаю отличного, позитивного настроения и поздравляю с Днем молодежи. Всем выпускникам успешного плавания, попутного ветра и милю под килем. Подпись Норильский Евгений Юрьевич. Или по-другому Морж. Друзья, давайте тогда еще обсудим такой вопрос. А где вы вообще смотрите большие матчи? Может быть, это какой-то бар? Может быть, вы собираетесь с друзьями? Дома в одиночестве? Или включаете одним глазом, пока занимаетесь своими делами? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. И давайте еще ответим на такой вопрос. Какой самый яркий футбольный момент вы помните? Может быть, финал чемпионата, важный матч, победа любимой команды или вообще какая-то история из детства, как у нашего слушателя Антона? Пишите прямо сейчас. Зачитаю все самые классные ответы через пару минут. Это все шоу Рекорд Пати.

0: Рекорд 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

На связи шоу «Рекорд Пати», в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта. И давайте переходить к вашим приветам, посланиям и историям, связанных с футболом. Я спрашивала у вас, какой самый яркий в футболе момент вы помните? Вот пишет Антон. Иногда смотрю с друзьями футбол, а так прям вспоминается история. Близкий друг в 25-м году позвал в Москву на игру «Спартак-Зенит», счет 2-1. Вот это положительные эмоции. До сих пор вспоминаю игру, еще вспоминаю эмоции, когда Краснодар стал чемпионом России по футболу в сезоне год назад. И помню, как на Ростов «Спартак» было 40 тысяч большаков, тоже незабываемо было. И был на одной игре чемпионата мира в России. Играла сборная Хорватии и Исландии, счет тогда был 2-1. И часто вспоминаются футбольные хиты, они очень известны, их много. И также любил пересматривать старые матчи для истории, понимания, что же было раньше. Спасибо, Антон, за твои истории, очень интересно. Давайте посмотрим, что же еще пишете вы. Лига чемпионов Ливерпуль-Милан. Лучший финал. Конечно, за Узбекистан, но они вряд ли далеко выйдут, пишет Алексей. Я болею за аргентинцев, пишет Марат. И еще самый яркий момент. Аргентина-Франция. Финал чемпионата мира 2022 года. 120-я минута. Выход 1-1. Сумасшедший сейв года происходит. Наверное, все помнят. Вот пишет Марат. И еще давайте перечитаем теперь ваши приветы. Саня пишет. Привет, Виолеточка. Передаю привет Юрию Шведову. Вологда, болею за Португалию. И это классно, друзья. Ну а теперь немножечко давайте сменим тему. Обязательно про футбол можете добавлять еще ваши комментарии, пожелания, может быть, какие-то интересные моменты, которые вам вспоминаются. Хочу спросить у вас про ритуал выходного дня, который никто не имеет права нарушать. Есть ли у вас такой? Например, баня, гараж, рыбалка, спортзал, футбол, может быть, диван, вовсе и тишина. Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», какие у вас классные привычки, которые нельзя никому, нигде, никогда нарушать. Быть может, у вас есть такие? Пишите об этом в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Мы продолжаем.

Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта, и сегодня мы с вами обсуждаем и футбол, и ваши традиции, при которых вас не должны никаким образом отвлекать. И давайте вот прочтем сообщение от Сергея. Привет, Виолетта, ты всегда читаешь мои сообщения, пишет Сергей. Сегодня не исключение, спасибо за вайб. Вам спасибо, Сергей, что вместе с нами. Привет тебе с линии Сталина, Беларусь. Мы с Катюшей, как всегда, встретили наших друзей, Даника и Каролина. Всем привет, Беларусь Forever. Всем хорошего вечера. Ну вот такой вот, просто классный приветик есть. Давайте почитаем про ритуал. Вот пишет Дмитрий, ритуал выходного дня – это проснуться без будильника. И не дай бог, кто-то его включит. Дмитрий, Псков, всем добра. Антон пишет, у меня традиция такая. С 12 года слушать Радио Рекорд каждый день – это уже как часть жизни. А так утро я вообще не представляю без кофе с молоком. А то утро сразу становится грустным. Иногда переслушиваю старые треки, которые играли на рекорде. И люблю понравившиеся книги перечитывать. Хорошие традиции. Добрый вечер всем. Передайте, пожалуйста, привет маяки Татьяне и ее брату Коляну. Главное, не нарушать субботу, как день, и все будет отлично. И любим мы хоккей, пишет Евген. Ну, прекрасно, друзья. Сегодня, видите, обсудим и футбол, и хоккей, и традиции замечательные. Играем в футбол в воскресенье, несмотря на погодные условия, уже на протяжении 6 лет. Вот такая есть традиция, очень хорошая. Привет, Виолетта. Главный ритуал выходного дня – это включение на телефоне режим без звука, режим полета. И никакое неприличное слово не помешает нашему отдыху. Можно спокойно наслаждаться музыкой и голосом ведущих на нашем любимом радио Рекорд. Друзья, ну сегодня вы прям радуете. Вот пишет Алексей. Привет, Виолетта, я болею за Норвегию. Рад за их выход на чемпионате впервые за 30 лет. И желаем пройти как можно дальше. Это классно. И еще вот Александр пишет. Привет, Рекорд. Привет, Виолетта. Передай привет солнечной Чувашии. Передаем. И еще, Виолетта, привет большой из Пензы. Как всегда, рад слышать голос твой, точнее мой. Мои самые яркие воспоминания были связаны с выигрышем «Зенита», Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в 2008 году. Питер, «Зенита», Радио Рекорд. Лучшей всем классной ночи. Друзья, спасибо вам большое за ваши комментарии интересные. И давайте еще обсудим такую тему. Что для вас идеальный выходной? Впереди продолжается у нас лето, еще июль, август, и, надеюсь, и сентябрь будет теплый. Идеальный выходной для вас он какой? Может быть, это шашлыки, поездка за город, фестиваль, пляж, рыбалка, снова диванный сериал. Пишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд и в телеграм-канале Рекорд. Мы двигаемся.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

На связи шоу «Рекорд Пати». Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Валентина. Привет, Рекорд. Привет, Виолетта. Здравствуй, страна. Привет вам из самого маленького городка Высоцк. Мы с сыном на рыбалочке. Под Рекорд клюет отлично. Всем огромный привет и хорошего настроения. Сынуля, я тебя очень сильно люблю. Ты лучший. Давайте отрываться под лучшую музыку в мире. Вместе с нами, Виолетта, жги. Валентина и его сын Дмитрий. Пишет Юрий. Отдыхаем на даче. Играем в игру «Отгадай, кто я». Тёма, ты голый из «Властелин кольца». Калуга, привет. Пишет Ольга. Как познакомиться здесь? Вы только что сказали, что можно писать вам. Я ваш постоянный слушатель на протяжении многих лет. Ольга и дорогие наши любимые слушатели, через буквально 4 минуты мы будем с вами знакомиться в нашей рубрике «Краш-тест». Подарим фирменный мерч от «Радио Рекорд». Поэтому, если вы уже готовы испытать судьбу, присылайте свое имя, возраст, город и короткий рассказ о себе в наше мобильное приложение «Радио Рекорд». Еще более подробно расскажу через несколько минут, а пока давайте еще пару приветов прочтем. Пишет Александр. Виолетта, привет, хорошего вечера, приятной музыки, настроения выходного дня. Привет с Томской области. Спасибо, Саша. Пишет Тигран. Виолетта, добрый вечер. Хочу сказать, как же я люблю свою жену Миллер Ирину и сыночка Эрнеста. Плюс скоро ждем дочку. Друзья, ну это респекты вам отдельные. А еще в Ярославской области, в городе Тутаев, сегодня день города. Плюс день молодежи. Еще желаю молодежи быть добрее на позитиве. People, старичок, мальчик из города Ярославль, Тигран, 36 годиков. Тигран, вам большой привет и классной ночи. Пусть настроение у вас будет всегда классное. Вот желаю вам этого и да побольше. Друзья, встретимся буквально через 3 минуты здесь, в эфире шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

5. И здесь мы открываем рубрику «Краш-тест». Что это за рубрика такая интересная? Здесь, естественно, мы будем с вами знакомиться, общаться. И не просто так, а в виде блиц-опроса между двумя участниками. Что необходимо сделать прямо сейчас? Если вы хотите поучаствовать, выиграть наш фирменный мерч и еще найти свою вторую половинку, переходите в наш чат мобильного приложения «Рекорд», пишите туда ваш номер телефона, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города и сколько вам лет. Это очень важная информация. Ну а также, если хочется просто поболтать, пообщаться, переходите в наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и под последним постом прикрепляйте свою фотографию, рассказывайте, зачем вы там, с кем бы вы хотели построить отношения и так далее. Все ваши анкеты будут зачитывать совсем скоро. Ну а ребятам, которые пришлют свой мобильный телефон в наш чат мобильного приложения «Рекорд», я наберу в эфире. Всем удачи!

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство «Прима Медиа». Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: radiostv.ru.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

0: Краш-тест на рекорде. Краш-тест на рекорде.
1: Все верно, друзья. Прямо сейчас стартует наш краш-тест в эфире рекорда. Меня зовут Виолетта, и вот я уже выбрала двух участников, которые находятся в поиске отношений. Это Ольга, 49 лет, и Александр, 40. Друзья, вам привет.
2: Добрый вечер.
1: Добрый. Сейчас я буду задавать вам три вопроса, а наш искусственный интеллект определит, насколько вы подходите друг к другу. Готовы ли вы?
2: Готовы.
3: Да, конечно.
1: Тогда погнали. Вопрос первый. Финал Лиги Чемпионов или романтический ужин вдвоем?
3: Романтический ужин.
2: Романтический ужин, безусловно.
1: Отлично. Вопрос номер два. Совместный просмотр матча дома или вечер в хорошем ресторане?
2: В ресторане.
3: Вечер в хорошем ресторане.
1: Ой, как они совпадают, Поехать на футбольный матч в другой город или устроить романтическое путешествие на выходные?
3: Ну, конечно, путешествие.
1: Во всех вариантах вопросов совпали. Ну, вы огромные молодцы, спасибо вам большое. Ну, давайте еще отдельный такой вопрос, уже не про футбол. Может быть, вы хотите рассказать о себе? В каком вообще видите себе партнера? Какого? Какой он должен быть? Может быть, романтический, может быть, какой-то спортивный, веселый. Ольга, какие у вас предпочтения?
2: Романтический, умный, честный, порядочный.
1: Александр, вы такой?
3: Да. Я именно такой. Я как раз таки очень даже связан с футболом.
1: Очень связан
3: с футболом. Я романтический. Да.
1: Отлично. Ольга, может быть, еще какие-то есть запросы?
2: Да вообще нет, веселый, общительный, с чувством юмора.
1: Я уверена, что Александр нам сегодня подходит, но узнаем буквально через несколько минут, что же решит наш краш-тест и нейросеть. Вернусь минутку буквально. Record party.
0: Краш-тест. Проверка совместимости в прямом эфире.

0: Краш-тест на рекорде.
1: Итак, друзья, буквально несколько минут назад у нас в эфире была пара Ольга и Александр. И вот какой вердикт от нейросети я только что получила. Ольга и Александр – пара, которая умеет быть счастлива вдвоем. Их объединяет любовь к уюту, красивым ужинам и совместным путешествиям. Такие люди редко устраивают эмоциональные американские горки, зато создают крепкий союз, где есть забота, спокойствие и взаимная поддержка. Судьба этой пары – много разговоров до ночи, спонтанные поездки на выходные и ощущение, что рядом находится именно свой человек. Нейросеть говорит, что совместимость 92%. Похоже, что здесь звезды уже забронировали столик на двоих и купили билеты в романтическое путешествие. Ольга, Александр, прямо сейчас предлагаю переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», немножечко показаться, помахать друг другу, сказать, что это вы. Как думаете, что? Что будем делать? Не будем?
2: Конечно, будем. Только за.
3: Да, конечно, почему нет?
1: Прекрасно. Сегодня у нас пара сложилась. Я хоть и не Лариса Гузеева, но рубрика «Краш-тест» сработала.
0: Краш-тест. Твоя совместимость.

спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

переходить сюда прямо сейчас. Вот пишет Михаил, 35 лет, готов к знакомству. Роман пишет, Питер, привет. Юшинка пишет, тоже всем добрый вечер. Вот Энди пишет, всем доброй ночи. Кто-то на велосипеде гоняет по Питеру, нужна компания. В нашем телеграм-канале вы можете найти и компанию себе, и вторую половинку, да и в целом хороших и классных друзей и людей. Переходите сюда прямо сейчас, знакомьтесь и общайтесь. Напомню, это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

сегодня, друзья, напомню, это все вы можете найти в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Нажимаете в закрепленных сообщениях навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». «Рекорд плейлисты» называется наш телеграм-канал. И, естественно, слушайте обязательно все выпуски. Далее появится диджей Цветков уже совсем скоро, ожидайте его. Ну а сегодня мы с вами успели обсудить футбол, выходные, ваши привычки, лето. И, конечно же, проверили совместимость наших слушателей Александра и Ольги. Спасибо всем большое, кто писал, слушал и проводил эту ночь вместе с нами. Друзья, напомню, что наша ночь продолжается, и вы можете танцевать дальше, потому что впереди много хорошей музыки. С вами была я, Виолетта Юшкина. Увидимся совсем скоро в эфире «Рекорда».

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка. Dance лето. На рекорде.